Описание на Хайнер Мюллер. Описание на Хайнер Мюллер. Описание на Хайнер Мюллер. Описание на Хайнер Мюллер. Сцената, описана от Хайнер Мюллер.